0: 梦，时代的梦，梦之蓝，梦六家。三湘四水，相约湖南。在海洋，在森林，在沙漠，在高山，在应急场景下，中国电信手机直连卫星业务网络一直在线，时刻守护您的安全。中国电信。
1: 朝闻天下，开启全新一天。
2: 稍后本台综合频道将播出其他节目，新闻频道继续朝闻天下。
1: 更多新闻资讯，你还可以关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。我们稍后见。
2: 稍后见。
0: 您正在收看的是《朝闻天下》。
1: 来关注俄乌冲突。俄罗斯国防部22号通报称，俄军各集群部队继续在多个方向打击乌军，并对乌克兰的炼油设施、能源和交通基础设施、远程无人机制造和储存点等目标实施打击。在顿涅茨克地区红利曼和康斯坦尼诺夫卡，俄军继续推进并控制多栋建筑物。
2: 乌克兰武装部队总参谋部22号通报称，乌军于21号到22号凌晨对俄罗斯本土及俄军控制区域内的多处军事与后勤设施实施精准打击，打击范围覆盖通信、作战训练、战场指挥、后勤补给等多项关键军事目标。此外，扎波罗热地区的一座公路桥遭到打击。
1: 22号是俄罗斯的纪念和哀悼日。俄罗斯多地举行各类活动，纪念卫国战争爆发85周年。
3: 当地时间22号中午，在克里姆林宫北侧的亚历山大花园，俄罗斯总统普京向无名烈士墓敬献花圈，悼念在卫国战争中为抗击德国法西斯侵略者阵亡的将士。纪念和哀悼日设立于1996年，旨在纪念于1941年6月22号爆发的卫国战争。当地时间21号晚间，莫斯科市民在莫斯科河沿岸点燃1418支蜡烛，象征卫国战争持续了1418天。
4: Это действительно личное трогательное мероприятие, потому что у всех практически воевали дедушки. У меня оба воевали на Курской дуге. Вот это очень такая личная история. Прошли войну и смогли своим и детям, и внукам рассказать о ней. Поэтому и чтим сами память.И я лично всегда помню, и стараемся, чтобы молодежь всегда помнила.
5: Поэтому эта война не только война против советского народа, против России. Эта война была против всего мира. И советский народ тогда остановил шествующий фашизм, который хотел завладеть всем миром.
6: Великую Отечественную погибло более 27 миллионов граждан Советского Союза. И каждый раз, когда в День памяти и скорби зажигаются свечи, Россия вспоминает трагический рассвет 1941 года, вспоминает людей, чьи жизни война разделила на до и после, долгий путь к победе. Ведь в мировой войне против фашизма никто не забыт и ничто не забыто.
2: 英国首相斯塔默当地时间22号宣布将辞去执政党工党党首职务，他将继续担任英国首相，直到新首相选出。详细的情况，来看总台记者杨晶晶从英国首相府外发回的报道。
7: 我现在是在唐宁街10号首相府的门口，就在刚刚，当地时间的6月22号，英国首相斯塔默宣布辞去首相职务和执政党工党党首的职务，但将继续担任首相，直至新的党首产生。现在距离斯塔默带领工党在2024年大选中取得胜利，仅仅过去2年的时间，斯塔默最终也没能摆脱英国政坛近年来频繁更换首相的命运。斯塔默辞职的最直接导火索是工党在地方选举中的严重失利。面对经济增长乏力、公共服务压力加大、非法移民问题得不到解决等等的因素，工党支持率不断下滑，党内要求更换党首的声音持续增强，直至斯塔默最终失去继续执政所需的支持。按照英国政治惯

0: 恢复政策连续性和社会信心是摆在下一任首相面前最艰难的挑战。这是总台记者杨晶晶从英国伦敦唐宁街十号首相府发回的报道。
1: 在英国首相斯塔默宣布将辞职后，新当选英国议会下院议员的安迪·伯纳姆22号宣布他将参选工党党首。多家英国媒体认为，伯纳姆是工党党首及首相继任的最热门人选。
2: 伯纳姆当天在英国议会正式宣誓就任马克菲尔德选区下院议员，完成重返下议院的最后程序。他于上周，也就是19号，赢得马克菲尔德选区下院议员补选，从而具备参与工党党首竞争，进而角逐首相职位的条件。在伯纳姆宣布将参选之后，曾有意参与首相职位角逐的英国前卫生和社会福利大臣维斯·斯特里廷宣布支持伯纳姆，并表示不会与其竞争工党党首职位。舆论认为，斯特里廷的支持将有助于增强伯纳姆的竞争优势。现年56岁的伯纳姆，2001年起担任下院议员。2010年和2015年两次竞选工党党首失败后，于2017年离开议会，出任大曼彻斯特市长。据媒体报道，伯纳姆任市长期间，推动大曼彻斯特经济快速发展，获得当地民众广泛支持。如果伯纳姆顺利接任，将是英国近10年内第7位首相。分析人士认为，英国首相走马灯式轮换，表面是因为脱欧纷争、党派博弈、政坛丑闻和政策失败，根本原因则是历届政府始终未能有效解决英国长期积累的经济和社会问题。当地民众表示，英国急需一位敢于直面并解决问题的领导人。
3: There's always a risk with instability. We've had many changes of prime ministers in recent years, which is very unusual for the UK. And there are so many problems and challenges in this country at the moment. We really need stability and someone who's going to get on and meet those challenges and problems head on, and then maybe we can put the past behind.
1: 俄罗斯国防部22号通报称，俄军各集结部队继续在多个方向打击乌军，并对乌克兰的炼油设施、能源和交通基础设施、远程无人机制造和储存点等目标实施打击。在顿涅茨克地区红利曼和康斯坦丁诺夫卡，俄军继续推进并控制多栋建筑物。乌克兰武装部队总参谋部22号通报称，乌军于21号至22号凌晨对俄罗斯本土以及俄军控制区域内多处军事与后勤设施实施精准打击，打击范围覆盖通信、作战训练、战场指挥、后勤补给等多项关键军事目标。此外，扎波罗热地区一座公路桥遭打击。22号是俄罗斯的纪念和哀悼日，俄罗斯多地举行各类活动，纪念卫国战争爆发85周年。
4: 当地时间22号中午，在克里姆林宫北侧的亚历山大花园，俄罗斯总统普京向无名烈士墓敬献花圈，悼念在卫国战争中为抗击德国法西斯侵略者阵亡的将士。纪念和哀悼日设立于1996年，旨在纪念于1941年6月22号爆发的卫国战争。当地时间21号晚间，莫斯科市民在莫斯科河沿岸点燃1418支蜡烛，象征卫国战争持续了1418天。
5: Это действительно личное трогательное мероприятие, потому что у всех практически воевали дедушки. У меня оба воевали на Курской дуге. Вот это очень такая личная история. Прошли войну и смогли своим и детям, и внукам рассказать о ней. Поэтому и чтим сами память, и я лично всегда помню, и стараемся, чтобы молодежь всегда помнила.
6: Поэтому эта война не только война против советского народа, против России. Эта война была против всего мира. И советский народ тогда остановил шествующий фашизм, который хотел завладеть всем миром.
7: В Великую Отечественную погибло более 27 миллионов граждан Советского Союза. И каждый раз, когда в День памяти и скорби зажигаются свечи, Россия вспоминает трагический рассвет 1941 года, вспоминает людей, чьи жизни война разделила на до и после, долгий путь к победе, ведь в мировой войне против фашизма никто не забытый.